Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такую апатыку!

не може повести, же вы были покрещены в мое имя. Крестивием тоже домашний Стефана, але цием крестивиши, дако другого не знам. Бо Христос мене не послав крестити, но голошати Евангелие. Правда, не в мудрых би си да, жеб Христів крест не зістав порожньой. Слово о кресті глупото

0: Еще молимся о сих храмах, верующих парохий, сия да проститимся за грешения, вольная и невольная, и подати здравие злоденствием. Всем си, Господи, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости, затворящих на милостыню и за вся праздность.